мой свинец и военспец вновь наломал дров. Баю-баю, павший в бою, вечный обрел кровь.